покоряет сердца страстью и исцеляет, подобно лекарю. Она не терпит фальши и надмен.

Музыка – это универсальный язык, который объединяет людей и заставляет ярко гореть факел их сознания.

подобно лекарю. Она не терпит фальши и надменности. Путь музыканта тернист. Его ремесло, как философия жизни и призвание. Музыка –